0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: почти.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич-3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич-8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Пышно и смешно». Стилист Михаил Ковшов составил рейтинг модных нарядов на выпускной. Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-тортов с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле нулевых или десятых годов. Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно, отметил стилист. При этом в список актуальных фасонов он включил платье-бюстье и бандо и преимущественно длины мини, а также платье с экстремальными

0: на заниженной талии и варианты из объемных, но легких тканей. А буквально несколькими днями ранее студентка Мичиганского колледжа в соцсетях разместила видео о том, как она оконфузилась на выпускном из-за наряда. Этот ролик завирусился в сети. Сначала девушка запечатлела себя в лифте в белом мини-платье с акцентным объемным подолом, украшенным воланами. Затем она продемонстрировала, как выходит на сцену учебного заведения в шапке и мантии выпускника, надетой поверх этого платья. При этом оборки на нем исказили силуэт девушки. Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров, люди не скупились на ироничные комментарии. «Я плачу, это выглядит как полный подгузник», — смеялись одни. Сквидвард из «Губка Боб», «Когда съел все крабсбургеры», — накидывали другие. Ну и резюмировал впечатление от наряда главный комментарий: «Чем больше смотришь, тем смешнее становится». Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и бесспорно высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Batti». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Весь город на одной волне.

0: восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе и только в Силе или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

думать одно и то же, хотеть одного и того же. Как это понимать? Очень сильно похоже, мы, ну, предположим. Когда же ученые выяснят, где находится эта наша душа? В сердце, в голове, в легких, ну а что, может, и надо дышать? Одно я знаю точно, она всегда нам рада. Если хочет чего-то, то делай, если не хочет, то лучше не надо.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
8: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
9: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреб.

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
1: На радио.
0: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
0: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
0: Пам-пара-пам.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
1: Весна на местном радио 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Несмотря на нерестовый период, все же есть водоемы, где щуку половить можно и сейчас, в том числе и на спиннинг. Это некоторые небольшие озера и речушки, не говоря уже о платниках. Ловля щуки на спиннинговую снасть очень привлекательна для многих рыбаков и очень спортивна, но она требует и немалых физических усилий, и практических навыков, и заставляет рыболова думать и экспериментировать.
1: Не клюет.
2: В начале сезона жидкой воды наибольший интерес по щуке могут представлять относительно небольшие водоемы, удаленные от городов. Как правило, они не испытывают повышенного рыболовного прессинга. К тому же они быстро прогреваются. На таких водоемах рыба нерестится быстрее, чем где-либо, и уже с середины апреля можно ожидать роста активности щуки. На таких относительно небольших водоемах весной удается изловить хищниц весом по 3-5 килограммов. Первыми обычно проклевываются щуки крупные. А так как они очень хотят кушать, зубастым деткам нужно держаться подальше от прожорливых родственников. Так что спиннинговый сезон можно открывать в апреле на небольших водоемах. Они не подвержены большому разливу, и найти и поймать там щуку гораздо проще, чем на крупных реках и озерах.
1: Где мои снасти?
2: Сейчас наиболее эффективными приманками для щуки будут силиконовые виброхвосты на легких джиг-головках и блесны небольших весов и размеров. Хватки рыбы могут происходить в любой момент при мягкой равномерной проводке с короткими паузами, но непременно без резких рывков. Лучшие цвета резины — желтые и белые. Блесны лучше желтые, тускловатые. В этот период воблеры работают несколько хуже резины и железа. Удилище лучше среднебыстрого строя, длиной 2,7-3 метра. Оно вполне способно неплохо гасить рывки крупной хищницы даже при форсированном вываживании. Для придания снасти хорошей чувствительности подойдет плетенка не более 13,15 мм. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В опросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендует пруд «Утиный берег». Он набрал 394 голоса. Прогулочная тропа «Светлый берег». Этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники 9 классов попрощаются с учебой накануне 25 мая, а 11-классники 26 мая в 10 утра. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется 26 мая в 10 и в 11 часов, для 11-х в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В Костомукше подвели итоги всероссийских спортивных игр школьников. Президентские игры проходили с января по май на спортивных объектах города. В соревнованиях приняли участие сборные из 8, 9 и 10 классов. В каждой команде по 20 человек, 10 юношей и 10 девушек. Ребята состязались в 6 олимпийских видах спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол, легкая атлетика. Первенства среди юношей и девушек проводились раздельно, что добавило накала и честной борьбы. По итогам командного первенства лучшими стали гимназисты, на втором месте ученики третьей школы, замыкают тройку лидеров старшеклассники школы номер один. 19 мая на стадионе школьной в торжественной обстановке состоялось награждение победителей и призеров по результатам общего зачета. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14:00 на пешеходном переходе около КСЦ «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог в республике. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. В Костомукше расскажут о пропавших детях. В понедельник 25 мая с 14 до 17:00 на главной площади города пройдет информационная акция. Добровольцы расскажут детям и взрослым о правилах безопасности, которые помогут избежать беды, покажут оборудование, которое используется во время поисков, и ответят на вопросы о работе отряда «Лиза Алерт». Поисковики проводят такие мероприятия по всей стране, чтобы напомнить взрослым о безопасности детей. Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. Статистика, к сожалению, остается тревожной, и именно взрослые могут сделать многое, чтобы ребенок знал, как действовать в опасной ситуации. Далее новости Каливальского района. В Карелии объявлена высокая пожарная опасность. Жителям напоминают, что класс пожарной опасности в регионе повысился до 3-го. В Минприроды Карелии сообщили, что все районы осмотрят с воздуха с использованием легкомоторных самолетов «Цесна». Прямая линия лесной охраны работает в прежнем круглосуточном режиме. Именно в региональную диспетчерскую службу Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов поступает вся информация о текущей пожароопасной ситуации. В случае обнаружения задымления сразу сообщайте на прямую линию лесной охраны Карелии по телефону 8 814 2 55 55 80. Дом детского творчества приглашает жителей посетить яркое событие – отчетный концерт под названием «Все начинается с детства». В программе яркие танцы от хореографического коллектива «Сюрприз» поселка Боровой, модное дефиле от объединений «Прошить» и «Инкрустация стразами», клоуны и миниатюры от объединений «Ступеньки» и «Бисквит». Праздник состоится в субботу 23 мая в 12 часов на сцене районного дома культуры. Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Каливальского муниципального района информирует жителей района об изменении графика приема. Теперь специалисты отдела готовы принять посетителей по вторникам, средам и четвергам с 9 утра до 17:00, перерыв с 13 до 14 часов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабо дождь обещают синоптики, до 15 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь в утренние часы, плюс 7, плюс 13 градусов обещают нам с вами синоптики, ветер в субботу будет северный, северо-восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Каливало сегодня пасмурный дождливый день, до 17 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра в поселке будет облачно, слабый дождь в утренние часы, воздух прогреется до 13 градусов, ветер будет северо-восточный, порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Каливале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Всем большущий привет. Ну что, дождались, рабочая неделя. Официально, друзья, пакую чемоданы, а я уже нарезаю праздничный аудиоторт. Так что время, друзья, отложить все серьезные дела, сделать звук погромче и поймать, наконец, уже волну выходного дня. Угощайтесь, друзья, радиодесертами и не смейте, пожалуйста, ну хотя бы в этом часе думать о работе и проблемах.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Чувствую, друзья, что пора приступать к главному угощению. Радио Десерт имеет Дмитрий Беляковский. У вас сегодня важное событие, Дима. С днем рождения вас. Я желаю вам, Дмитрий, чтобы ваша жизнь была яркой, Дим, насыщенная, долгой. Пусть удача сама идет в руки, а любые проблемы тают со скоростью мороженого.

Следующее, друзья, угощение готово для Антона Дашкевича. Антон, с праздником вас! Я желаю вам, Антона, крепкого здоровья, космического, Антон, везения, финансовой стабильности. Ну и пусть каждый день будет со вкусом победы.

0: Радио Десерт всегда подается
1: в... Еще одно угощение музыкальное. К праздничному столу по случаю Дня варенья подам сегодня Леониду Зинченко. Леонид, а я вас поздравляю и желаю, Леонид, чтобы в вашем жизненном рецепте, Леонид, были только классные ингредиенты, верные друзья, крутые взлеты и много-много счастья.

0: головой.
1: Радио Десерт. Вишенка на именинном торте.
2: День варенья сегодня и у Андрея Калюжного. Андрей, ловите скорее поздравления. Пусть в вашей жизни всегда находится место для драйва и смеха. Андрей, я желаю вам, чтобы все планы щелкались, как орехи. Легкого вам пути и сегодня классного праздника.

Ой, надеюсь, что с самого утра сегодня окружен заботой Николай Почечуев. Николай, я желаю вам бесконечного запаса энергии, Николай, отличного настроения, успехов, ну и пусть жизнь балует только приятными сюрпризами.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: что говорят астрологи?
1: А говорят, друзья, астрологи, что люди, родившиеся сегодня, очень талантливые, разумные и деятельные личности. Они постоянно совершенствуются, развивают свои навыки и впитывают новые знания. Никогда не останавливаются, упорно и настойчиво пробиваются к заветным целям. Обдумывают каждое слово и действие, не поступают опрометчиво и не принимают скоропалительных решений. Сегодняшние именинники являются грамотными и искусными стратегами, поэтому добиваются в жизни максимальных высот и благополучия.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-100-300.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-95-03. «Прагматика» — официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара!
2: Ой, не, антенна барахлит!
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню!
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции начинайте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
1: Пам-пара-пам!
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Друзья, отличным всем выходных. А вы знаете, главное, прогноз погоды не смотрите, и все будет хорошо. Ирина Панова. Пока.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! С каждым днем мы с вами все ближе к лету. Похоже, окончательно позади минусовые отметки на термометре. И очень надеюсь, что в ближайшие месяца 3, а то и 4 мы будем видеть за окном исключительно значения со знаком плюс. Положительные эмоции для правильного мироощущения важны, кстати, не меньше. Давайте заряжаться ими и крутой музыкой в ближайший час. Вас ждут 20 лучших треков недели. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки. А я, Катя Бажова, традиционно спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Придется убрать, друзья, на дальнюю полочку нынче раритетные кассеты, о которых нам в свое время ненавязчиво напомнил Кирилл Лирик. Трек кассеты себя неплохо проявил, даже несколько недель украшал пьедестал нашего чарта, но сегодня время кассет, увы, точно в прошлом. Трек кассеты, Лирик, прощаемся.

Теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне солирует в крутом кипятке Анна Немченко. Блогер, актриса, теперь еще и певица. Ее бодрые треки становятся отличной почвой для шортсов и рилсов в соцсетях. И порой эта волна оказывается настолько мощной, что прорывает и дамбы лучших музыкальных чартов. Сегодня 20-я строчка. Трек по

0: Ну что, присядем?
1: На 19-ю строчку опустилась в чарте Полина Гагарина. Она называет себя рокером в душе и страшной хулиганкой по жизни. Но внешне по хрупкой женственной леди так даже и не скажешь. Как вы понимаете, внешность бывает обманчива. И это, похоже, как раз тот самый случай. Полина признается, что еще в детстве она увлекалась тяжелой музыкой. Это было тогда круто, модно. А сейчас Полина старается, чтобы в моду вошли ее собственные треки. Старается всячески и не только голосом, судя по всему. Трек «Твоими руками» Полина Гагарина, 19-я ступень.
2: Кто ты?

На 18-ю ступень фактически рухнул извинительный хит группы A-Studio. Еще неделю назад он подавал надежды в верхней десятке, сегодня уже на волоске от вылета. Кого винить в случае возможного фиаско, мы в итоге так и не разобрались. Знаем только, что у одной особы точно есть алиби. Ведь она не виновата. Группа A-Studio, трек «Она не виновата». 18-я ступень.

Подбираемся мы к 17-й строчке, где увидим еще одно неприятное падение от Володи Преснякова. Впрочем, это далеко не первый опыт падения в его жизни. Был и более печальный в юности, когда он выпивал с друзьями по 9 бутылок крепкого алкоголя в день. Со временем ситуация даже вышла из-под контроля, приведя к зависимости, в которой он признавался. В итоге Володя решился и сумел отказаться от прежнего образа жизни. Как он говорит, он осознал свое неадекватное состояние, ему просто стало стыдно перед будущими детьми. Ну и, как вы понимаете, друзья, при желании даже с самого дна можно подняться. И более того, взлететь выше облаков. Трек «Выше облаков», Владимир Пресняков, 17-я ступень.

На 16-й ступени чарта модный диджей Smash и его милый Бэмби. Smash тем временем вовсю вангует по поводу будущих трендов музыки, уверяет, что скоро в моду может вернуться диско. Мол, сейчас в России в моде фолк, а следующий может стать диско. Диско и электронная музыка активно продвигаются из-за различных фестивалей, форумов России. И Smash очень радует, что эти жанры актуальны и интересны публике. Но и он, как понимаете, при подобном раскладе уже не будет довольствоваться такими позициями в чарте, как сегодня. 16-я строчка всего лишь диджей Smash Бэмби.

На ступень вверх за неделю шагнул в нашей двадцатке Сережа Лазарев. Его компасы завели его недавно, куда бы вы думали, на стадион в Испанию. Поехал он туда с сыном, и цель визита – футбольный матч Реал Мадрида с Барселоной. Лазарев младший, как выяснилось, фанат Реал Мадрид. Он не пропускает ни одного матча по телевизору, и папа тогда решил исполнить его мечту – увидеть матч с любимой командой живьем. И хотя результат матча в итоге не оправдал ожиданий фанатов, Реал тогда проиграл в сухую, но Никита Лазарев все равно доволен, что увидел свою любимую команду. Потенциальным же хейтерам Сергей Лазарев сразу ответил, что сын его заслужил эту поездку. Он учится в 5 классе и учится на отлично. Папа сегодня тоже похвастается перед нами пятеркой. Правда, пятерка тут в компании с единичкой. 15-я ступень. Трек-компасы. Сергей Лазарев.

0: На 14-ю строчку поднялся прошлый дебютант, трек «Эпилог». Это, напомню, совместная работа Димы Билана и Анны Асти. Как говорят они создатели, «Эпилог» не просто песня, а доверительный разговор, где паузы говорят не меньше слов. Очень чувственная личная работа о том, что после бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было до. Это разговор о чувствах. Судя по первым шагам в чарте, вам этот разговор понравился. Плюс 3 позиции за неделю, трек «Эпилог». Дима Билан, Анна Асти. 14-я строчка крутого кипятка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Ее украсит стильная барышня по имени Зиверт. И, между прочим, стильная – это не моя оценка. Юлю признали самой стильной певицей обычные люди в рамках исследования стриминговых платформ. В этом опросе принимали участие более 1000 человек, и причем Зиверт набрала более половины голосов. Стилисты, между прочим, этот выбор одобряют. Как говорит звездный Игорь Гуляев, Юля реально очень стильная. Одна из самых ярких по образам на сцене. У нее все в жизни трендово. И музыка, кстати, тоже. Свежий Юлин трек «Газ» сегодня в крутом кипятке на 13-й строчке. Зиверт.
1: Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

На 12-ю ступень из верхней десятки скатился проект Филатов и Кэрос. Честно говоря, за их новинку мне немного обидно, ведь хит «Включи музыку» он супер универсальный. Собрал в себе сразу несколько жанров и несет одну простую мысль. Любимая музыка всегда с нами и готова поддерживать даже в самые трудные времена. Надеюсь, и самих ребят после падения она подбодрит сегодня. Команда Филатов и Кэрос, трек «Включи музыку», 12-я строчка чарта.

На 11-ю строчку скатился нынче певец Джонни, а тем временем это красивое имя на днях активно мелькало в ленте благодаря одному рекорду. Наш родной Джонни, друзья, вдруг установил абсолютный рекорд по ежемесячному количеству прослушиваний на YouTube. Его ежемесячная аудитория достигла каких-то немыслимых 879 миллионов слушателей. Чтобы вы оценили масштаб, эта цифра превосходит аудиторию даже таких мировых звезд, как Трэвис Скотт, Тейлор Свифт и Джастин Бибер. Ситуация на вершине чартов выглядит просто невероятно, ведь следом за Джонни, за нашим Джонни, на второй ступеньке расположилась скандальная Леди Гага. У нее какие-то скромные 831 миллион прослушиваний. При службе Джонни спокойно отреагировали на новость, как на само собой разумеющееся. Кажется, эти люди излишней скромностью точно не страдают. Ну а сам Джонни пока тактично отмалчивается. Но только не у нас в чарте, у нас он вспомнит все, обещаю. На 11-й ступени трек «Помню, Джонни».

0: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. Ювелир Правил. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее новый трек «Карма». Это совместная работа целого трио. Егор Крид, Артик и Асти. По словам создателей, друзья, вас ждет взрывная смесь исповедального текста о любви и танцевальных ритмов. Традиционная для Артика Асти чувственная подача и фирменный танцевальный мощный вайб Крида наверняка станут локомотивом для этой новинки, и трек «Карма» долетит до пьедестала за считанные недели. «Карма», Крид, Артик и Асти. Старт в крутом кипятке с 10-й строчки.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

Лера Вервольф попыталась сломать карму вечного аутсайдера и наконец-то смогла вырваться из оков нижней десятки и залететь в верхнюю. Это, кстати, не только ее собственная заслуга, ведь устремилась ввысь Лера Вервольф на крыльях своего хитового «Феникса». Трек «Феникс» плюс две позиции за неделю сегодня на 9-й ступени крутого кипятка.

Уж чего-чего о самостоятельности Анне Плетневой из группы «Винтаж» не занимать. Она прям боец. Недавно у нее был большой концерт в столице, и в одном из номеров ее закружили в танце, после чего она не удержала равновесие и упала со сцены. Но Аня тогда даже вида не подала, что ей больно. Она тут же поднялась и, как ни в чем не бывало, продолжила петь на глазах изумленной публики. Позднее Аня у себя на страничке показала травмы, полученные после падения. Палец левой руки сломан, на ногах многочисленные ссадины, но на гастрольном графике эти события никак не отразились. Анна с гордо поднятой головой отправилась в следующий город с концертом. И к нам, конечно же, на 8-ю строчку крутого кипятка группа «Винтаж» трек «Малахит».

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Сюда опустился трек Оли Серябкиной «Асфальт». Но Ольга не грустит, она проводит теплые майские денечки в северной столице. Кайфует там она наедине с мужем. И в театр сходили, и по каналам покатались, и по ресторанам вкуснейшим прошвырнулись. Ну а теперь Ольга сделает паузу в своем плотном графике и отдохнет у нас в чарте на седьмой ступени. Трек «Асфальт».
1: В наши глаза зажегся город.

сильнее 7-й позиции чарта, может быть, как минимум еще 6, друзья. И тем приятнее на высокой 6-й ступеньке встретить сегодня нашу любимицу Таню Ткачук с группой «Моя Мишель». За пару недель ее отсутствия мы точно по ней соскучились, ну а Таня, скажу я вам, времени зря не теряла. Она записала свежий хит «На малиновой луне». Как будто бы что-то это название нам напоминает. Но не будем отвлекаться, давайте к музыке. «Моя Мишель» — трек «На малиновой луне». Старт в чарте с 6-й ступеньки.

наконец, добрались мы до пятерки лучших. На пятую строчку скатился недавний фаворит – «Holy Flame». Фраза «спасение утопающих» – дело рук самих утопающих, похоже, лучше всего описывает происходящее с ним. Трек, тонущий, недавно возглавлявший чарт, сегодня оказался еще ниже, нырнул еще глубже и уже вряд ли выплывет. Найдутся ли те, кто решит бросить пареньку спасательный круг? «Holy Flame» – тону номер 5 в чарте.

Пока одни тонут, другие подтягиваются все выше. О ком речь, сейчас я вам намекну. И зимой, и летом одним цветом. Я сегодня в ударе по поговоркам, даже не благодарите. Разумеется, друзья, все поняли, что я про елку. Эта девушка знает, в чем секрет успеха. Чем проще, тем лучше. Ну и дополню, тем выше в чарте. Трек «Проще» сегодня на 4-й позиции крутого кипятка. Может,

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта сегодня забирает Ваня Дмитриенко. Его притягательная мелодичная ртуть разольется на третьей ступени. И добавить тут нечего. Ваня Дмитриенко, ртуть, бронза чарта.
1: Третье место.
2: Любовь

0: Серебро чарта наконец-то сможет подержать в своих брутальных ладонях Лирик Мод. Он упорно и долго к этому шел. Его трек «Намек на нас» пробивался сквозь пучину чарта извилисто и сложно. И сегодня Мод остановится лишь в одном шаге от вершины. Без намеков, но его дыхание в спину наш лидер явно почувствует. Кто же это, мы скоро узнаем. А пока слово Моту. Трек «Намек на нас». Серебро чарта.
1: Второе место.
2: Уже правило три важных слова. Одна, что я оставлю.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. И здесь без сюрпризов. Девушка бодрая, веселая и прыткая. Ну и трек суперпозитивный. В общем, все, что нужно для стремительного и гарантированного успеха в чарте. Хит «Давай не ждать» Мари Краймбрери, «Золото чарта».
1: «Золото чарта. Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Заодно с маем попрощаемся и с весной. Она нынче показала себя с очень яркой стороны. Планку в преддверии лета подняла высоко. Ну и вы, друзья, головы не опускайте. Смотрите вперед с позитивом. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное радио.
3: Местное время 14 часов.
4: Новости.
0: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В опросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендует пруд «Утиный берег». Он набрал 394 голоса. Прогулочная тропа «Светлый берег». Этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники 9 классов попрощаются с учебой накануне 25 мая, а 11-классники 26 мая в 10 утра. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется 26 мая в 10 и в 11 часов, для 11-х в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В Костомукше подвели итоги всероссийских спортивных игр школьников. Президентские игры проходили с января по май на спортивных объектах города. В соревнованиях приняли участие сборные из 8, 9 и 10 классов. В каждой команде по 20 человек – 10 юношей и 10 девушек. Ребята состязались в 6 олимпийских видах спорта – баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол, легкая атлетика. Первенства среди юношей и девушек проводились раздельно, что добавило накала и честной борьбы. По итогам командного первенства лучшими стали гимназисты, на втором месте ученики третьей школы, замыкают тройку лидеров старшеклассники школы номер один. 19 мая на стадионе школьной в торжественной обстановке состоялось награждение победителей и призеров по результатам общего зачета. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14:00 на пешеходном переходе около КСЦ «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог в республике. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы, работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. В Костомукше расскажут о пропавших детях. В понедельник, 25 мая, с 14 до 17.00 на главной площади города пройдет информационная акция. Добровольцы расскажут детям и взрослым о правилах безопасности, которые помогут избежать беды, покажут оборудование, которое используется во время поисков, и ответят на вопросы о работе отряда «Лиза Алерт». Поисковики проводят такие мероприятия по всей стране, чтобы напомнить взрослым о безопасности детей. Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. Статистика, к сожалению, остается тревожной, и именно взрослые могут сделать многое, чтобы ребенок знал, как действовать в опасной ситуации. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 51046. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 51050 и 51046. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики, до 15 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь в утренние часы, плюс 7, плюс 13 градусов обещают нам с вами синоптики, ветер в субботу будет северный, северо-восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
5: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
1: Не кончи

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
8: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
9: На 104 FM.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «По-деловому». Откровенно пляжные элементы одежды недопустимо надевать в офис даже в жару, заявила стилист Анна Тарасова. Рамки дозволенного обычно определяет дресс-код, и если он не строгий, то главным ориентиром становится уместность. Ведь офис – это деловая среда, и внешний вид – неотъемлемая ее часть. Анна выделила несколько позиций, которые будут выглядеть неуместно в рабочей среде, как при наличии, так и при отсутствии дресс-кода. В первую очередь это откровенно пляжные элементы. Резиновые шлепанцы Вьетнам, микрошорты и микротопы, экстремально прозрачные ткани и слишком открытые сарафаны. Это та одежда, которая больше напоминает отпускной гардероб. По словам стилиста, для мужчин в офисе недопустимы любые виды шорт, майки и открытая обувь. Не следует надевать вещи с активными или инфантильными принтами, а также слишком кричащие цвета. Все это прекрасно гармонирует с яркими летними красками, но недопустимо в деловой среде. Отдельно стилист обратила внимание на бельевые юбки и платья, напоминающие сорочки, столь актуальные в этом сезоне. Современный офисный стиль давно стал гораздо свободнее, чем строгий деловой костюм. Летом вполне можно выглядеть легко и чувствовать себя комфортно, выбирая натуральные ткани и чуть более свободные силуэты. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-34-100-103-300-232.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В опросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендует пруд «Утиный берег». Он набрал 394 голоса. Прогулочная тропа «Светлый берег». Этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники 9 классов попрощаются с учебой накануне 25 мая, а 11-классники 26 мая в 10 утра. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется 26 мая в 10 и в 11 часов, для 11-х в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В Костомукше подвели итоги всероссийских спортивных игр школьников. Президентские игры проходили с января по май на спортивных объектах города. В соревнованиях приняли участие сборные из 8, 9 и 10 классов. В каждой команде по 20 человек – 10 юношей и 10 девушек. Ребята состязались в 6 олимпийских видах спорта – баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол, легкая атлетика. Первенства среди юношей и девушек проводились раздельно, что добавило накала и честной борьбы. По итогам командного первенства лучшими стали гимназисты, на втором месте ученики третьей школы, замыкают тройку лидеров старшеклассники школы номер один. 19 мая на стадионе школьной в торжественной обстановке состоялось награждение победителей и призеров по результатам общего зачета. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14:00 на пешеходном переходе около КСЦ «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог в республике. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. В Костомукше расскажут о пропавших детях. В понедельник 25 мая с 14 до 17:00 на главной площади города пройдет информационная акция. Добровольцы расскажут детям и взрослым о правилах безопасности, которые помогут избежать беды, покажут оборудование, которое используется во время поисков, и ответят на вопросы о работе отряда «Лиза Алерт». Поисковики проводят такие мероприятия по всей стране, чтобы напомнить взрослым о безопасности детей. Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. Статистика, к сожалению, остается тревожной, и именно взрослые могут сделать многое, чтобы ребенок знал, как действовать в опасной ситуации. Далее прогноз погоды, спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание, в социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 51046. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 51050 и 51046. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики, до 15 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь в утренние часы, плюс 7, плюс 13 градусов обещают нам с вами синоптики, ветер в субботу будет северный, северо-восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: любимом радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: слушает
1: «Весна» на любимом радио
2: на 104 FM.
3: Я сжигал все до платья для тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Теплого продолжения пятницы, друзья. Всем настроенным сейчас на 104. Давайте дружно попытаемся разогнать сегодня то, что уж очень понравилось нам на этой неделе — греться под солнечными майскими лучами. Ну а пока, увы, давайте согреваться лишь музыкой, ну и нашим, конечно же, горячим эфиром. Еще не вечер на местном радио. Присоединяйтесь. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Здравствуйте.

Да, друзья, и вам мы погрузиться в пасмурное настроение этого дня точно ни за что не позволим, пока за окном сегодня серо и сыро. Зовем мы вас к нам на огонек. В этот час на местном ловите актуальные новости о городских событиях, узнаете. Ну и без подарков, конечно же, мы вас в выходные не отпустим. Сможете выиграть в нашем эфирном часе ведерко крылышек, вкусный сюрприз от кафе «Суши Биг». Ну и кто-то из вас даже получит возможность абсолютно бесплатно окунуться в теплые воды аквапарка «Синеранта». Контакты наши вам пригодятся. 37027 – это наш эфирный номер. И телефон для смс-сообщений и посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-332.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Новости «Северстали».
1: На корейском Акатыше продолжается модернизация оборудования на фабричном переделе. В цехе подготовки и окомкования концентрата теперь работают 23 керамических дисковых фильтра. Взамен старого оборудования установили 3 новых агрегата. Запуск последнего фильтра символично выпал на 9 мая, что специалисты посчитали победным завершением монтажа, стартовавшего еще в начале весны. По запросу корейского Акатыша производитель модернизировал новое оборудование. Как говорит начальник цеха подготовки и окомкования концентрата Егор Владимиров, основное отличие – мы отказались от промывочных станций, фильтрующих элементов ручеек. Изначально, когда нам монтировали первые керамические фильтры, рассказывает Егор Владимиров, они шли в комплекте для очистки технической воды. Во время эксплуатации поняли, что тут она достаточно чистая, и такие фильтры не нужны. Это подтвердили сами представители компании. Узлы исключили сразу при поставке оборудования, теперь не требуется каждые 12 часов останавливать агрегат для промывки этого узла и на последующий запуск.

0: праздник каждый день.
1: Политехнический колледж Костомукши отмечает 45-летие. В 1981 году в нашем городе открылось профессионально-техническое училище, где начали тогда готовить первых машинистов экскаватора, бурильщиков, обогатителей авто и электрослесарей. Тогда зародилась история Костомукшского политехнического колледжа. В этом году заведение отмечает свой 45-летний юбилей. Это самое молодое и северное учреждение среднего профобразования Карелии. С прошлого года оно, кстати, вошло в федеральную программу профессионалитета. Это значит больше возможностей для студентов, и еще сильнее стала связь с производством. Благодаря поддержке государства, правительства республики и компании «Северсталь» в нашем колледже произошли за последние годы глобальные изменения. Здесь отремонтировали учебный корпус, мастерские и общежития. Появились здесь современные тренажеры, современная техника. Студенты теперь получают навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству, и оттачивают их затем на практике под руководством опытных наставников карельского «Акадыша».

0: Спортивная жизнь.
1: Точность и собранность помогают сотруднику корейского «Акатеши» Эдуарду Кириенину решать производственные задачи и достигать высоких результатов еще и в спорте. Эдуард Кириенин работает энергетиком в цехе ремонта горного оборудования, а также является спортивным организатором управления ремонтов. Около 10 лет назад он открыл для себя старинную карельскую игру «Кюкке». Тогда в Костомукше проводили соревнования в рамках Дня металлурга, и коллеги позвали его поучаствовать. Как вспоминает Эдуард, ему понравилась вариативность игрового момента, примерно как в бильярде, нужно рассчитать силу, направление удара и вращение биты, чтобы сбить рюхи. Игра требует сосредоточенности, крепкой руки и плеча, комментирует спортсмен. Сегодня Эдуард серебряный и бронзовый призер чемпионатов России, многократный призер чемпионатов Карелии, а также кандидат в мастера спорта. В Костомукше вместе с единомышленниками Эдуард тренируется на открытой площадке около спортивного комплекса «Гипроруда», и, как правило, занятия проходят раз в неделю, но перед турнирами спортсмены собираются чаще. Как рассказывает Эдуард, играть в кюкке способны в принципе все, сила и точность броска приходят с тренировок и опытом. Я добавлю, что в этом году кюкке станет новым видом спартакиады карельского «Акатеши», и турнир пройдет уже 30 мая на Гипроруде.

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Согласна, друзья мои, что в такую погоду хочется завернуться в теплый плед, взять большую чашечку горячего чая и вооружиться чем-то большим и вкусным. Я сейчас о ведерке куриных крылышек говорю, которые не только согреют, но и смогут вас насытить этим пятничным вечером. И прямо сейчас у вас будет возможность заполучить ведерко крылышек.

от Папы Ромы, крылышки в острой панировке, как в KFC, будет возможность заполучить их прямо сейчас и абсолютно бесплатно. Что же нужно сделать, чтобы этот приз выиграть? Мы берем, напомню, один горячий хит из нашего чарта «Крутой кипяток», и в этом хите мы прячем от вас одно слово. Ваша задача — понять, какое же именно слово мы скрыли. Фрагмент этого горячего хита вы сейчас услышите, и в этом хите одно слово покроется такой вот тоненькой, жареной огненной корочкой. Вам нужно эту корочку аккуратно снять и то самое словечко достать. Далее вы отправляете нам это слово на номер 911-402-2040 в смс, либо в макс. Ну и дальше уже все известно и все понятно. С автором первого верного сообщения мы связываемся и рассказываем, как же приз заполучить, ну и поздравляем, разумеется. Итак, задание у нас имеется. Внимание, слушаем.

Вот такой вот фрагмент у нас по голосу, я думаю, все узнали Владимира Преснякова. Называть трек не буду, дабы не упрощать вам задачу. Итак, какое же слово мы сегодня спрятали? 911-402-2040. Жду вашей версии.

0: Мы тоже, друзья, поражены вашими знаниями и познаниями в музыке. Абсолютно все смс, которые к нам пришли, были с верным ответом. Далее у нас включалось соревнование на скорость. Итак, кто же сегодня первым оказался, мы сейчас выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Кирилл.
0: Кирилл, мы сегодня спрашивали, какое же слово мы спрятали в одном звуковом фрагменте. Давайте еще разочек послушаем задание.
2: И где-то выше облаков, выше облаков, за спиной.
0: Итак, что же там за спиной было-то, Кирилл? Расскажите, пожалуйста, громко и всем.
1: Крылья.
0: Крылья там были за спиной. Давайте проверим, правильно ли ответ мы с вами приняли.
2: И где-то выше облаков, выше облаков.
0: Кирилл, ну, конечно же, крылья, абсолютно верно. И пока у Владимира Преснякова крылья за спиной, у вас, Кирилл, крылышки другие, куриные, уже в руках. Как ощущения, рады ли вы этому событию?
1: Да, рад. Спасибо большое.
0: На здоровье, приятного аппетита, Кирилл. Расскажите, вот сегодня погодка немножко испортилась, но до этого 3-4 денечка было прям полноценное, хорошее лето. Успели ли вы насладиться погодой?
1: Да, очень хорошая погода.
0: Чем вы занимались в такую погоду, если не секрет?
1: Так нет, не секрет. Работал, а после работы домашними делами гуляли с супругой.
0: Ну, то есть погулять успели и вкусить солнышко, подставить ладошки, все это было?
1: Да, все верно.
0: Будем надеяться, что вернется к нам такая хорошая солнечная погода. Жаль, что не в ближайшие дни, но все же рано или поздно она будет. Кирилл, ну а вы сможете скрасить сегодняшний пятничный вечер с ведерком крылышком, крылышек в обнимку, с супругой поделиться обязательно. Оставайтесь на связи, за эфиром вам все детали расскажу.
1: Спасибо.

0: Еще кусочек.
1: Ну и дабы не обижать, друзья, тех, кому по какой-то причине не досталось сегодня ведерко крылышек, у нас есть классная альтернатива. У нас и у наших щедрых партнеров, у кафе «Суши Биг». Мы сегодня готовы разыграть среди слушателей на местном радио креветки в панировке из печи плюс чесночный соус. Эту вкуснятину сможет получить лишь один из вас. Как именно заполучить, сейчас все объясню. Мы последние две недельки с вами перемещаемся в этом нашем конкурсе «Еще кусочек» по разным временам, промежуткам, по самым вкусным событиям недавних лет. И сейчас вновь у меня будет для вас несколько гастрономических рекордов, несколько кулинарных событий из недавнего прошлого. Все они, сразу объясняю, произошли в один год, в один и тот же год. Это будут мои подсказки, я о них расскажу. И далее будет третья музыкальная подсказка, хит, который вышел в том же самом году, в который мы с вами сегодня перенесемся. Ваша задача, мои подсказки, внимательно выслушать, хит-кусочек тоже послушать, и затем назвать тот год, в который мы с вами сегодня перенеслись. Ваши версии принимаем в СМС и в Макси на номер 911-402-2040. 4 цифры должны быть ваших СМС. Этого достаточно. Итак, подсказки сегодня следующие. Вкусные подсказки. В сентябре того года в Японии приготовили 1667 килограммов острой курицы. Это был рекорд, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Еще один рекорд был в Дубае. Там в августе построили башню высотой 337 сантиметров. Эта башня была построена из 15 200 банок с продуктами Heinz. И в том же самом году, я перехожу уже к музыкальной подсказке, вышел мега-хит от команды Artic & Asti, который они записали совместно с Артемом Качером. Я думаю, что слова этого мега-хита вы знаете все. Сейчас мы его послушаем.

0: А, друзья, жаль, что всего кусочек нам дали возможность послушать, но я думаю, что вы перенеслись в тот самый год, и сейчас нам напишите, о каком же временном промежутке речь. Какой же это был год? 911-402-2040. Ждем вашей версии.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12-01-50-40-17 ИНН 100-401-96-92.

0: Но мы возвращаемся, друзья, к нашей вкуснятине. Сегодня на кону у нас подарок, вкусный сюрприз от кафе «Сушибик». Это креветки в панировке из печи с чесночным соусом. Чесночный соус отдельно прилагается. Кто не любит, может не пользоваться. Ну и кто же сможет заполучить эти креветки, друзья, мы выясним прямо сейчас. Я вам предложила несколько подсказок из одного временного отрезка. Подсказки были две кулинарные про рекорды гастрономические. Одна подсказка была музыкальная. Я спросила, в каком же году вышел один очень известный хит. Разные были версии в смс-сообщениях, и 2016-й вспоминали вы, друзья, и, на удивление, 2007-й, хотя он намного раньше был, 2016-й я уже назвала, да, 2014-й фигурировал. Ну, а правильный ответ, всего несколько было смс с верным ответом, и первая смс с ним пришла с номера, с автором которого мы сейчас познакомимся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, о каком же периоде, какой же год мы сегодня загадали в нашем конкурсе?
1: 2019 год.
0: 2019. Именно в этом году вышел хит, как называется, который мы кусочек для вас поставили?
1: А, я больше не по хиту узнала.
0: Не по хиту? Так. А почему?
1: Ну, не знаю, чисто наугад.
0: Чисто наугад было. На самом деле хит «Грустный дэнс» Артик Асти и Артем Качер. Я думаю, что этот хит знают многие и танцевали под него, не исключено, в 2019 году. Наталья, у вас что хорошего происходило в том самом, еще доковидном, уже совсем далеком 2019-м? Что хорошего произошло?
1: Какое-нибудь одно событие,
0: может, какой-то юбилей, не знаю, приятная покупка какая-то. Потому что после 2020 года все как-то совсем по-другому стало проживаться. Вспомнить не можете. Все было хорошо, и этого достаточно, да, Наталья?
1: Да, я тоже так думала.
0: Ну, 2026 тоже отметился для вас приятным событием. Вы выиграли сегодня в конкурсе на местном радио, и ваш приз — креветки в панировке из печи. Оставайтесь на связи, за эфиром вам все подробно расскажу.
1: Спасибо вам большое.

0: Здоровый дух.
1: Плеск волн, шум чаек, крики чаек. И, значит, друзья, прямо сейчас пришло время отправиться нам с вами в заплыв до аквапарка Синеранта. Именно туда сертификат мы будем разыгрывать сейчас в эфире, друзья. И вы сможете абсолютно бесплатно насладиться отдыхом в нашем Костомукском бассейне. Заряд бодрости, заряд здоровья вам, конечно же, гарантирован. Ну и чтобы этот приз у вас оказался в руках сегодня, вам немножко придется попотеть, скажем так, и справиться с нашим заданием. Ностальгический заплыв, еще один заплыв, но уже по легендарным 90-м устроим мы с вами прямо сейчас. Мы поискали в загашниках тех времен 90-х годов рекламный ролик, который, я думаю, многим из нас с вами знаком. Он записан у многих на подкорке. Реклама тогда была везде, ее было много. И большинство из рекламы, конечно же, помним. Сейчас вы услышите небольшой фрагмент одного известного, популярного рекламного ролика из 90-х годов. Ваша задача сейчас вспомнить, что же этот самый ролик рекламировал. Можно прям название бренда нам озвучить. Формат такой. Мы принимаем от вас звонки уже не в СМС. Как только вы поняли, что этот ролик рекламирует, набирайте 37027, если отвечаете верно. Приз от аквапарка Синеранта, возможность абсолютно бесплатно насладиться купанием в бассейне, сегодня становится ваш. В общем, все очень просто. Пора уже, наверное, перейти к самому заданию и послушать тот рекламный ролик, который у нас сегодня загадан.
2: Фантастика! Вот то, что мне нужно.
3: Новинка, возьми, пригодится.
2: Да ладно, пора действовать. Знаешь, что мне сейчас нужно?
4: Освежить дыхание?
2: Иногда лучше жевать, чем говорить.
1: Да, и та фраза, мне кажется, с тех пор стала крылатой. Иногда лучше жевать, чем говорить. Что же этот рекламный ролик рекламировал? Конкретный, хочется услышать бренд, конкретную марку. 37027, друзья. Набирайте наш номер телефона. На кону у нас сертификат в аквапарк Синеранта.

0: Итак, друзья, 37027. Сейчас будем пытаться справиться с рекламным роликом и освежить свою память. И вспомним, что же рекламировал один популярный ролик из 90-х, который мы сегодня с вами послушали в прямом эфире на местном радио. Есть у нас звоночек. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Тарас.
0: Тарас, очень приятно. Тарас, есть ли необходимость еще раз включать ролик, или вы готовы прям вот...
1: Я готов попробовать, да.
0: Готовы попробовать. Так.
1: Бренд Стиморал.
0: Бренд Стиморал. Бренд чего? Давайте поясним.
1: Ну, рекламы. Бренд рекламного ролика.
0: Стиморал — это что? Жвачка. Жевательная резинка Стиморал. Вот чего я от вас добиваюсь.
1: Да,
0: Тарас, абсолютно верно. Это есть Стиморал, жевательная резинка, которая почему-то в последнее время, не знаю, как вы, я, например, давно нигде не встречала на прилавках, никаких, ни сетевых маркетах, ни каких-то маленьких магазинов, не знаю, куда она пропала, причем несколько лет уже. Может быть, у вас другой опыт, и вы подскажете, где можно эту жевательную резинку.
1: Ой, я вообще не отслеживаю жевательные резинки, я их не употребляю. Поэтому для меня это вообще более еще непонятно, чем для вас.
0: Понятно. Вы не примеряли на себя роль того самого подростка, который был в этом ролике?
1: Нет, не пытался.
0: Нет, абсолютно. Ну, Тарас, вы молодец, классно, что помните ту самую рекламу из 90-х, и сегодня
1: спасибо.
0: Вы абсолютно точно отгадали. Подарок от аквапарка Синеранта, возможность бесплатно поплавать, насладиться, зарядиться, она сегодня ваша. Оставайтесь на связи, за эфиром вам все детально расскажу.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: ловлю.
1: Ну вот, друзья, это самый приятный момент пятницы, когда уже точно все. Пусть рабочие проблемы, рабочие заботы останутся до понедельника где-нибудь в дальнем ящике офисного стола. А выходные проведите вы, друзья, максимально тепло, позитивно и радостно. До встречи на 104 в понедельник ровно в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Голосование за благоустройство в Костомукше набирает обороты. В вопросе приняли участие порядка 1500 горожан. Напомню, с 21 апреля в стране стартовала программа формирования комфортной городской среды. Проекты-победители смогут получить федеральное финансирование на реализацию идей по благоустройству. В Костомукше в этом году на победу претендует пруд «Утиный берег». Он набрал 394 голоса. Прогулочная тропа «Светлый берег». Этот проект сейчас лидирует, у него 1053 голоса. Местные власти подчеркивают, что во время опроса в городе необходимо собрать не менее 3000 голосов. Подробное описание проектов и ссылка для голосования размещены на портале госуслуги. На следующей неделе в школах Костомукши прозвучат последние звонки. По информации отдела образования, в школах округа пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году наши школы выпускают 502 человека, из них 133 заканчивают 11 класс. В первой школе девятиклассники услышат последний звонок в 10 утра, выпускники 11 класса в полдень. В Пушкинской школе праздник для всех выпускных классов будет единым, он начнется в 12 часов. В третьей школе выпускники 9 классов попрощаются с учебой накануне 25 мая, а 11-классники 26 мая в 10 утра. В гимназии праздничная линейка для 9 классов начнется 26 мая в 10 и в 11 часов, для 11-х в 12:30. В школе деревни Вакнаволок 11-классники услышат свой последний звонок в 11 утра. Череда итоговых экзаменов стартует для выпускников с июня. В Костомукше подвели итоги всероссийских спортивных игр школьников. Президентские игры проходили с января по май на спортивных объектах города. В соревнованиях приняли участие сборные из 8, 9 и 10 классов. В каждой команде по 20 человек, 10 юношей и 10 девушек. Ребята состязались в 6 олимпийских видах спорта – баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол, легкая атлетика. Первенства среди юношей и девушек проводились раздельно, что добавило накала и честной борьбы. По итогам командного первенства лучшими стали гимназисты, на втором месте ученики третьей школы, замыкают тройку лидеров старшеклассники школы номер один. 19 мая на стадионе школьной в торжественной обстановке состоялось награждение победителей и призеров по результатам общего зачета. В центре Костомукши велосипедист попал под колеса. Авария произошла 21 мая около 14:00 на пешеходном переходе около КСЦ «Дружба». По информации ГАИ, при пересечении проезжей части 12-летний подросток не спешился с велосипеда и продолжил движение по зебре. В это время его сбил автомобиль «Форд», управлял которым 35-летний водитель. В результате ДТП юноша получил травмы, проводится проверка. Инспекторы напоминают, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и должен следовать правилам. Одно из самых важных – запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Жители Карелии приглашают оценить состояние дорог в республике. Общественное движение «Народный фронт» предлагает принять участие в опросе о текущем состоянии дорог в республике. В рамках опроса власти оценят, насколько жители удовлетворены качеством дорог в регионе, какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания со стороны органов власти. У жителей также поинтересуются, как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы или социальных учреждений. Участие в опросе анонимно, результаты исследования будут проанализированы и использованы для формирования экспертных предложений. В Костомукше расскажут о пропавших детях. В понедельник 25 мая с 14 до 17:00 на главной площади города пройдет информационная акция. Добровольцы расскажут детям и взрослым о правилах безопасности, которые помогут избежать беды, покажут оборудование, которое используется во время поисков, и ответят на вопросы о работе отряда «Лиза Алерт». Поисковики проводят такие мероприятия по всей стране, чтобы напомнить взрослым о безопасности детей. Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. Статистика, к сожалению, остается тревожной, и именно взрослые могут сделать многое, чтобы ребенок знал, как действовать в опасной ситуации. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 51046. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 51050 и 51046. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики, до 15 градусов прогреется воздух, ветер северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь в утренние часы, плюс 7, плюс 13 градусов обещают нам с вами синоптики, ветер в субботу будет северный, северо-восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
7: Местное радио. Весь город на одной волне.
8: Милая, не бойся, если я нужен, сказок тебе.

0: Ночи на Рём.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Несмотря на нерестовый период, все же есть водоемы, где щуку половить можно и сейчас, в том числе и на спиннинг. Это некоторые небольшие озера и речушки, не говоря уже о платниках. Ловля щуки на спиннинговую снасть очень привлекательна для многих рыбаков и очень спортивна. Но она требует и немалых физических усилий, и практических навыков, и заставляет рыболова думать и экспериментировать.
2: Не клюет.
1: В начале сезона жидкой воды наибольший интерес по щуке могут представлять относительно небольшие водоемы, удаленные от городов. Как правило, они не испытывают повышенного рыболовного прессинга. К тому же они быстро прогреваются. На таких водоемах рыба нерестится быстрее, чем где-либо, и уже с середины апреля можно ожидать роста активности щуки. На таких относительно небольших водоемах весной удается изловить хищниц весом по 3-5 килограммов. Первыми обычно проклевываются щуки крупные. А так как они очень хотят кушать, зубастым деткам нужно держаться подальше от прожорливых родственников. Так что спиннинговый сезон можно открывать в апреле на небольших водоемах. Они не подвержены большому разливу, и найти и поймать там щуку гораздо проще, чем на крупных реках и озерах.
3: Где мои снасти?
1: Сейчас наиболее эффективными приманками для щуки будут силиконовые виброхвосты на легких джиг-головках и блесны небольших весов и размеров. Хватки рыбы могут происходить в любой момент при мягкой равномерной проводке с короткими паузами, но непременно без резких рывков. Лучшие цвета резины – желтые и белые. Блесны лучше желтые, тускловатые. В этот период воблеры работают несколько хуже резины и железа. Удилище лучше среднебыстрого строя, длиной 2,7-3 метра. Оно вполне способно неплохо гасить рывки крупной хищницы даже при форсированном вываживании. Для придания снасти хорошей чувствительности подойдет плетенка не более 13,15 миллиметра. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
5: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «По-деловому». Откровенно пляжный элемент одежды недопустимо надевать в офис даже в жару, заявила стилист Анна Тарасова. Рамки дозволенного обычно определяет дресс-код, и если он не строгий, то главным ориентиром становится уместность. Ведь офис – это деловая среда, и внешний вид – неотъемлемая ее часть. Анна выделила несколько позиций, которые будут выглядеть неуместно в рабочей среде, как при наличии, так и при отсутствии дресс-кода. В первую очередь это откровенно пляжные элементы. Резиновые шлепанцы, Вьетнам, микрошорты и микротопы, экстремально прозрачные ткани и слишком открытые сарафаны. Это та одежда, которая больше напоминает отпускной гардероб. По словам стилиста, для мужчин в офисе недопустимы любые виды шорт, майки и открытая обувь. Не следует надевать вещи с активными или инфантильными принтами, а также слишком кричащие цвета. Все это прекрасно гармонирует с яркими летними красками, но недопустимо в деловой среде. Отдельно стилист обратила внимание на бельевые юбки и платья, напоминающие сорочки, столь актуальны в этом сезоне. Современный офисный стиль давно стал гораздо свободнее, чем строгий деловой костюм. Летом вполне можно выглядеть легко и чувствовать себя комфортно, выбирая натуральные ткани и чуть более свободные силуэты. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд Regina Bottini. В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Умей безумно тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом храним.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы,
3: листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Вдохни, улыбнись. Весна уже здесь.
2: Твоя весна на твоем любимом радио.
5: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-01-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Местное время 9 вечера.
1: Родной город стал таким чужим. Собирай вещи, давай убежим.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

0: весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 104 FM.
1: Становись, слушай ветра.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Дари.
2: Люби.
1: Улыбайся и восхищайся.
2: Пой и танцуй этой весной.
1: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

еще только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.